Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.
2: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: хочется в ленту все залить наши фотки.
1: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 6 часов.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
5: Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
1: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит «Вейв Сейл». Скидки до 70% на «Мазон Дави», «Танданс», «Карл Лагерфельд» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. «Рандеву.сюай». Все для стильной жизни на Кипре.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
7: Наши ученые выяснили, чего хочет женщина. Но она уже передумала.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
3: С любовью, ваши перцы!
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24.
0: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
6: Хочется чего-нибудь вкусного.
7: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
6: Все.
7: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
6: Стритфуд?
7: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
6: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
7: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
6: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
8: Учить греческий просто. Привет, Ясо. Пока, Ясо.
9: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
2: Впервые на Кипре.
3: Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
4: Хороший асфальт на дороге не валяется.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипрский флаг на максимуме за 25 лет. Минюст решает проблему переполненных изоляторов. Кипр въезжает в сентябрь с рекордным автопарком. Теперь подробнее. Тоннаж судов под кипрским флагом вырос почти на четверть с осени 2023 года и достиг самого высокого уровня за 25 лет. Реестр Кипра 11-й в мире и 3-й в Европе. Судовладельцев привлекает налог. Он считается по тоннажу судна, а не по прибыли, и утвержден до конца 2029 года. При этом для судов с низкими выбросами скидка доходит до 30%. Судоходство дает стране более 7% ВВП. Подробности на сайте Лента Кипра. Центр содержания мигрантов в Миное снова откроют. Теперь там будут временно находиться задержанные жители Кипра. Открытие намечено на середину сентября. Центр должен разгрузить переполненные полицейские изоляторы. Проблема острая. Нехватка мест в центральной тюрьме Никосии, где сейчас содержится почти 1200 человек. Примерно треть из них ждет суда. В перспективе власти рассчитывают построить новую центральную тюрьму в районе Матиатиса. За первое полугодие на Кипре зарегистрировали более 29 тысяч транспортных средств, на 13% больше, чем годом ранее. 14 сентября школьники возвращаются за парты, и весь ежедневный поток разом выйдет на дороги. Прошлой осенью очереди машин в Никосии доходили до километра, и это при меньшем автопарке. 9 поездок из 10 жители острова совершают на личной машине. Автобусами пользуются от 3 до 5%. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. И о погоде. На острове преимущественно солнечно. После полудня над Тродосом сгустится облачность. В горах и центральных районах сегодня вновь ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможно, с градом. Не исключены шквалистые порывы ветра, будьте осторожны. Температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется до 33 градусов. В Никосии ожидается до плюс 35, в Тродосе до плюс 25. Средняя температура морской воды плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таким с помощью питания, Яна Соболева. А ужин «отдай врагу» – один из самых известных фуд-мифов, на котором долгое время базировались подходы к стройному телу и пищевым привычкам. Сегодня это не больше, чем редкая рекомендация с оговоркой на индивидуальность. Есть небольшой процент людей, которые могут не ужинать и не терять в качестве жизни. Если по классике, то никому свой ужин отдавать не надо. А вот разобраться с качеством еды в тарелке и размером порции нужно. Еще важнее определить свой биологический ритм и стиль жизни. Если вы трудоголик-сова, то ваши пищевые часы будут указывать на одно время, а если фрилансер-жаворонок, то на другое. И все же есть универсальный набор рекомендаций, на основе которого вы подберете свой идеальный график – регулярность. Большой период голодания вреден для поджелудочной железы и уровня сахара в крови, а также усиливает выработку кортизола, гормона стресса. Белок, он хорошо усваивается. Поздний ужин должен быть легким и обязательно с содержанием белка. Время. Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна. И на десерт лайфхак. Чтобы не переедать, попробуйте ориентироваться на размер порции, равный вашему кулаку. Ну а если хотите достичь 80-го уровня пищевых привычек, закажите консультацию сервиса Milt's Food легким движением руки, написав в директ в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
2: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью!
4: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Арос 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в Дженерал Госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
5: А вообще, у женщин недостатков нет. Только спецэффекты.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: Третье место. Второе место.
1: Давай, Мичико, ты со мной, Мичико.
0: Первое место.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Перцы.
4: Друзья, привет!
5: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
4: Набираемся энергии для нового сезона.
5: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
6: С любовью, ваши перцы!
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud Nine, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
9: Три вещи на Кипре можно делать бесконечно. Искать парковку, вытирать пыль и ждать Pink Slip.
10: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
4: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипрский флаг на максимуме за 25 лет. Минюст решает проблему переполненных изоляторов. Кипр въезжает в сентябрь с рекордным автопарком. Теперь подробнее. Тоннаж судов под кипрским флагом вырос почти на четверть с осени 2023 года и достиг самого высокого уровня за 25 лет. Реестр Кипра 11-й в мире и 3-й в Европе. Судовладельцев привлекает налог. Он считается по тоннажу судна, а не по прибыли, и утвержден до конца 2029 года. При этом для судов с низкими выбросами скидка доходит до 30%. Судоходство дает стране более 7% ВВП. Подробности на сайте Лента Кипра. Центр содержания мигрантов в Миное снова откроют. Теперь там будут временно находиться задержанные жители Кипра. Открытие намечено на середину сентября. Центр должен разгрузить переполненные полицейские изоляторы. Проблема острая. Нехватка мест в центральной тюрьме Никосии, где сейчас содержится почти 1200 человек. Примерно треть из них ждет суда. В перспективе власти рассчитывают построить новую центральную тюрьму в районе Матиатиса. За первое полугодие на Кипре зарегистрировали более 29 тысяч транспортных средств, на 13% больше, чем годом ранее. 14 сентября школьники возвращаются за парты, и весь ежедневный поток разом выйдет на дороги. Прошлой осенью очереди машин в Никосии доходили до километра, и это при меньшем автопарке. 9 поездок из 10 жители острова совершают на личной машине. Автобусами пользуются от 3 до 5%. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. И о погоде. На острове преимущественно солнечно. После полудня над Тродосом сгустится облачность. В горах и центральных районах сегодня вновь ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможно, с градом. Не исключены шквалистые порывы ветра, будьте осторожны. Температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется до 33 градусов. В Никосии ожидается до плюс 35, в Тродосе до плюс 25. Средняя температура морской воды плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: яскрає сонце.
1: Русское радио. Все будет.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блистательно выглядеть в любые времена. Все мы хотим сохранить молодую и упругую кожу в любом возрасте. Но у природы свои законы, и со временем, так или иначе, мы видим в зеркале морщинки. Они появляются у каждого, потому что кожа теряет эластичность. Сегодня при высоких косметологических технологиях в наших силах отсрочить появление морщин с помощью нескольких правил. Сбалансированное питание, снижение уровня стресса, отказ от курения, защита от ультрафиолета и подобранные индивидуально процедуры. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» представлен целый каталог эффективных технологий, которые ощутимо улучшают состояние кожи лица. Например, безоперационный метод «Ультразвуковой лифтинг Хайфу». Эта всесезонная процедура воздействует на глубокие ткани, не повреждая эпидермис и запуская процесс формирования новых коллагеновых волокон. Результат можно увидеть сразу после процедуры. Лифтинг-эффект будет нарастать за счет неоколлагенеза. Сформируется новая коллагеновая матрица, в течение 6 месяцев достигается максимальный результат, который сохранится от 1 года и более. Записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе на странице лазер-центра в Instagram. Займитесь блеском в своих глазах. Остальное предоставьте «Леди Эстетик».
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
2: Перцы.
3: Друзья, привет!
4: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
3: Набираемся энергии для нового сезона.
4: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
5: С любовью, ваши перцы.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
7: Лента Сангус.
8: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
9: Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто». Главный офис в Караганде.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: боюсь.
1: Реклама на русском.
2: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Плох тот олигарх, который не желает стать киприотом.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Перцы.
3: Друзья, привет!
4: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
3: Набираемся энергии для нового сезона.
4: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
5: С любовью, ваши перцы.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
7: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
8: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить и когда вы, наконец, топить закончите?
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. 25 миллионов на ремонт жилья и менее сотни заявок. 100 метров от моря стройку у берега предлагают запретить. Иностранных туристов стало меньше, выручают киприоты. Теперь подробнее. Программа «Ремонтирую, сдаю» собрала всего 86 заявок от собственников, одобрено 54. Целью правительственной программы было возвращение на рынок примерно 1000 квартир и домов. Владельцу выплатят до 40 тысяч евро на ремонт, но взамен он должен 4 года сдавать жилье за 70% рыночной цены. Отмечается, что многим выгоднее сдавать по уровню рынка, без ремонта. При этом жилье на Кипре дорожает 17-й квартал подряд. Движение «Альма» внесло в парламент законопроект о 100-метровой защитной зоне вдоль побережья. Новое строительство в этой полосе планируется запретить. Исключение только для проектов реального общественного интереса. Сегодня такого правила в законе нет. Еще 3 года назад правительство признавало, что закон о защите пляжей надо менять. Иностранных гостей в кипрских ресторанах этим летом стало на 15-20% меньше. Спасает внутренний рынок. Жители Кипра ходят в заведения общепита так же активно, как год назад, а в Пафосе и на свободных территориях Фамагусты даже чаще. За полгода остров принял 1 миллион 660 тысяч туристов, на 10% меньше прошлогоднего количества. Однако разрыв сокращается. В марте было минус 30%, в июне меньше 2%. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. И о погоде. На острове преимущественно солнечно. После полудня над Тродосом сгустится облачность. В горах и центральных районах сегодня вновь ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможно, с градом. Не исключены шквалистые порывы ветра, будьте осторожны. Температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется до 33 градусов. В Никосии ожидается до плюс 35, в Тродосе до плюс 25. Средняя температура морской воды плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, не с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Единственный способ не есть после 6, съесть все до 6.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Катополимедия.
4: Звоните по телефону 99-844-811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Наш мэр не только пообещал горожанам построить новый храм, но и, сняв рубашку, продемонстрировал, как храм будет выглядеть. Красавчик!
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. 25 миллионов на ремонт жилья и менее сотни заявок. 100 метров от моря. Стройку у берега предлагают запретить. Иностранных туристов стало меньше, выручают киприоты. Теперь подробнее. Программа «Ремонтирую, сдаю» собрала всего 86 заявок от собственников, одобрено 54. Целью правительственной программы было возвращение на рынок примерно 1000 квартир и домов. Владельцу выплатят до 40 тысяч евро на ремонт, но взамен он должен 4 года сдавать жилье за 70% рыночной цены. Отмечается, что многим выгоднее сдавать по уровню рынка, без ремонта. При этом жилье на Кипре дорожает 17-й квартал подряд. Движение «Альма» внесло в парламент законопроект о 100-метровой защитной зоне вдоль побережья. Новое строительство в этой полосе планируется запретить. Исключение только для проектов реального общественного интереса. Сегодня такого правила в законе нет. Еще 3 года назад правительство признавало, что закон о защите пляжей надо менять. Иностранных гостей в кипрских ресторанах этим летом стало на 15-20% меньше. Спасает внутренний рынок. Жители Кипра ходят в заведения общепита так же активно, как год назад, а в Пафосе и на свободных территориях Фамагусты даже чаще. За полгода остров принял 1 миллион 660 тысяч туристов, на 10% меньше прошлогоднего количества. Однако разрыв сокращается. В марте было минус 30%, в июне меньше 2%. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. И о погоде. На острове преимущественно солнечно. После полудня над Тродосом сгустится облачность. В горах и центральных районах сегодня вновь ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможно, с градом. Не исключены шквалистые порывы ветра, будьте осторожны. Температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется до 33 градусов. В Никосии ожидается до плюс 35, в Тродосе до плюс 25. Средняя температура морской воды плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Mille Muscle». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Mille Muscle» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт» и «Волт».
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
4: Хорошие привычки продлевают жизнь, а плохие делают ее приятной.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.

0: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
1: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davi, Tandance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Гости пришли настолько рано, что на месте дома был еще котлован.
3: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на русском.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
0: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
3: Три дня наблюдал за муравейником. Ни тебе планерок, ни совещаний. И главное, все работают.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Днем обо всем.
3: На русском радио.
2: Днем обо всем.
3: Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Я тоже думала, что некрасивых людей не бывает, пока не примерила шапочку.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые 2 месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с 3 звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со 2-м авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
8: Чем больше спишь, больше хочется. Чем больше ешь, тем сильнее аппетит. Почему с работой вообще не так?
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Днем обо всем. На русском радио.
2: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
3: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
4: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
3: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
5: Все будет хорошо. Русское радио.
6: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
7: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
8: Только наш человек может переехать жить на Кипр, а потом постоянно жаловаться на жару.
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
3: Lady Aesthetic представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии MediaStar, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Lady Aesthetic – 97-65-38-75.
4: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
5: Почему, как только я выключаю комп, я сразу вспоминаю, что хотел найти в интернете?
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
5: Добрый день. В студии Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Кипр получит первые суда на солнечных батареях уже следующей весной. Пафос за 3 месяца обновил основные дороги города. Новые осенне-летние тренды магазина «Рандеву». Теперь подробнее. Первые пассажирские суда на солнечных батареях должны появиться на Кипре уже к апрелю будущего года. Об этом Кипрский институт моря и судоходства договорился с одной из компаний Индии, которая уже успешно производит такие солнцеходы для водных пассажирских маршрутов штата Керала. Цель программы – перевести часть кипрского судоходства на электрическую тягу и чистые технологии, а на более позднем этапе выйти с этими решениями на рынок всего Средиземноморья. Подробности на сайте «Лента Кипра». Муниципалитет Пафоса за 3 месяца заасфальтировал центральные и наиболее загруженные магистрали города, которые оставались разбитыми годами. Работы продолжаются на оставшихся проблемных участках. Ремонт включает не только асфальт, но и сопутствующие работы по инфраструктуре. Кипрское лето еще в самом разгаре, а в магазине «Рандеву» уже новые поступления. Летние новинки и первые образы нового сезона от Maison Davy, Tendance, Fossis, United Nude и других любимых брендов. Heatwave Sale продолжается. Вас по-прежнему ждут скидки до 70% на большой выбор одежды, обуви и аксессуаров. Приходите выбирать, примерять и просто в гости. Магазин «Рандеву» находится в старом городе Лимассола, напротив парка «Молос» и «Марины». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.
0: Лето на

0: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo Plus Bar, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от SolarCity. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
2: Днем обо всем
0: на русском радио.
2: Днем обо всем.
0: Шоу «Днем обо всем».
3: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
4: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
3: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
5: Все будет хорошо. Русское радио.
6: Совершать подвиг не стыдно. Стыдно бывает на следующий день.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Новая песня на русском.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блистательно выглядеть в любые времена. Все мы хотим сохранить молодую и упругую кожу в любом возрасте. Но у природы свои законы, и со временем, так или иначе, мы видим в зеркале морщинки. Они появляются у каждого, потому что кожа теряет эластичность. Сегодня при высоких косметологических технологиях в наших силах отсрочить появление морщин с помощью нескольких правил. Сбалансированное питание, снижение уровня стресса, отказ от курения, защита от ультрафиолета и подобранные индивидуально процедуры. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» представлен целый каталог эффективных технологий, которые ощутимо улучшают состояние кожи лица. Например, безоперационный метод «Ультразвуковой лифтинг Хайфу». Эта всесезонная процедура воздействует на глубокие ткани, не повреждая эпидермис и запуская процесс формирования новых коллагеновых волокон. Результат можно увидеть сразу после процедуры. Лифтинг-эффект будет нарастать за счет неоколлагенеза. Сформируется новая коллагеновая матрица, в течение 6 месяцев достигается максимальный результат, который сохранится от 1 года и более. Записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе на странице лазер-центра в Instagram. Займитесь блеском в своих глазах. Остальное предоставьте «Леди Эстетик».
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104,5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
4: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
5: В новом сезоне на 99FM.
6: Я девушка приличная. На все неприличные предложения отвечаю только «не».
7: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Днем обо всем. На русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
0: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
2: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами.

0: финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха!
1: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
2: Все будет хорошо. Русское радио.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
5: Ставьте перед собой крупные, большие цели. По ним тяжелее промазать.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лето на русском.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таким с помощью питания, Яна Соболева. А ужин «отдай врагу» – один из самых известных фуд-мифов, на котором долгое время базировались подходы к стройному телу и пищевым привычкам. Сегодня это не больше, чем редкая рекомендация с оговоркой на индивидуальность. Есть небольшой процент людей, которые могут не ужинать и не терять в качестве жизни. Если по классике, то никому свой ужин отдавать не надо. А вот разобраться с качеством еды в тарелке и размером порции нужно. Еще важнее определить свой биологический ритм и стиль жизни. Если вы трудоголик-сова, то ваши пищевые часы будут указывать на одно время, а если фрилансер-жаворонок, то на другое. И все же есть универсальный набор рекомендаций, на основе которого вы подберете свой идеальный график – регулярность. Большой период голодания вреден для поджелудочной железы и уровня сахара в крови, а также усиливает выработку кортизола, гормона стресса. Белок, он хорошо усваивается. Поздний ужин должен быть легким и обязательно с содержанием белка. Время. Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна. И на десерт лайфхак. Чтобы не переедать, попробуйте ориентироваться на размер порции, равный вашему кулаку. Ну а если хотите достичь 80-го уровня пищевых привычек, закажите консультацию сервиса Milts Food легким движением руки, написав в директ в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Болт и Волт.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
4: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tandans, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
6: Что упало, то устало.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home, buysellcypress.com.
3: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
4: Всем хочется хорошо провести время, но время не проведешь.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске «Охота на острове» стартует 23 августа. Ательеры нелегально нанимают мигрантов через клининг. Кипр готовит бесплатный сбор сельхозпластика. Далее подробности. Летний охотничий сезон на Кипре открывается в воскресенье 23 августа. В первые два выезда стрелять обыкновенную горлицу и перепела запрещено. Их сезон начинается 2 сентября. Об этом напомнила Кипрская федерация охоты и охраны дикой природы. В своем заявлении федерация призвала охотников к предельному вниманию и точному соблюдению законодательства. Перед каждым выстрелом нужно быть полностью уверенным в цели и в том, что находится позади и вокруг нее. Часть кипрских ательеров берет просителей убежища на работу в качестве горничных и работников кухни через посреднические клининговые фирмы. Это позволяет обходить ограничения Министерства труда. Так описал ситуацию заместитель генерального секретаря Федерации работников отелей, общепита и центров досуга при профсоюзе СЭК Панайотис Иоаннидис. Данные прозвучали от лица профсоюза, конкретные отели и компании названы не были. Фермеры на Кипре смогут бесплатно сдавать отслужившую пленку теплиц, поливочные шланги и сетки в специальные пункты приема. Оплатить за их вывоз и переработку будут производители и импортеры. Пакет правил, внесенный в парламент еще в октябре 2024-го, дошел до парламентской комиссии по окружающей среде. Смысл проекта – вывести сельскохозяйственный пластик из той серой зоны, где он оказывается сейчас. Его закапывают, сваливают на краю поля или сжигают. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето.

0: «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет. Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые 2 месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с 3 звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со 2-м авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
7: Женщине для счастья нужно всего 2 вещи. Муж и все остальное.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Лесина эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo Plus Bar, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
5: Если я когда-нибудь кого-то обидел,
6: правильно сделал! Нормально себя вести надо!
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске стройматериалы на острове за год подорожали на 3,3%. Минздрав будет искать доноров крови в соцсетях. Первые суда на солнечных батареях появятся на Кипре к 2027-му. Далее подробности. Цены на строительные материалы на Кипре в июле оказались на 3,3% выше, чем годом ранее. Индекс цен на стройматериалы достиг 123 пунктов при базе 2021 года, равной 100. Об этом говорят данные статистической службы, опубликованные накануне. К предыдущему месяцу рост оказался минимальным и составил 0,23%. Сильнее всего в годовом сравнении подорожали металлические изделия на 5%. Министерство здравоохранения Кипра выставило на открытый тендер 4-месячную цифровую кампанию по донорству крови с бюджетом 25 тысяч евро без НДС. О конкурсе стало известно сегодня. Продвигает сдачу крови центр будет в ТикТок, Инстаграм, Фейсбук и LinkedIn. Подрядчику поставили три задачи – привлечь новых добровольных доноров, удержать тех, кто сдает кровь регулярно, и поднять явку на запланированные акции. Первые пассажирские суда на солнечных батареях должны появиться на Кипре к апрелю следующего года. Такой срок указан в стратегическом меморандуме, который подписали в Ларнаке Кипрский институт моря и судоходства и индийская компания «Навалт». Стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве, цель которого – перевести часть кипрского судоходства на электрическую тягу и чистые технологии, а на более позднем этапе выйти с этими решениями на рынок всего Средиземноморья. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» «Heatwave Sale». Скидки до 70% на «Maison Davy», «Tendance», «Karl Lagerfeld» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. «Rendezvous.cy». Все для стильной жизни на Кипре.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
4: Звоните по телефону 99 844 811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Если ты сильная, смелая, ловкая и очень сексуальная, иди домой. Ты пьяная.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
5: Когда долго живешь на Кипре, двухчасовая поездка по острову становится для тебя далеким путешествием. Лень-то как, господи.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

Рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Дорога домой. Русское радио Кипр.

Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы

0: вот в наше время.
1: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
2: Он не любит тебя нисколечко.
1: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
1: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
4: Лихие 90-е. Родные нулевые.
1: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
6: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на всю меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
7: Это же ясно, как божий день. Красная шапочка и иностранная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки.
8: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: на Кипре меньше всего молодых учителей в Евросоюзе. Ательеры нелегально нанимают мигрантов через клининг. Кипр готовит бесплатный сбор сельхозпластика. Далее подробности. Только 3% учителей на Кипре моложе 30 лет. Это самая низкая доля в Евросоюзе наравне с Португалией. Такие данные приводит доклад Еврокомиссии о профессии учителя. Средний показатель по ЕС вдвое с лишним выше и составляет 8%. Больше всего молодых педагогов на Мальте – 17%. Следом идут Бельгия, Люксембург и Ирландия. При этом Кипр оказался единственной страной ЕС, у которой в докладе зафиксирован не дефицит, а избыток учителей. Часть кипрских ательеров берет просителей убежища на работу в качестве горничных работников кухни через посреднические клининговые фирмы. Это позволяет обходить ограничения Министерства труда. Так описал ситуацию заместитель генерального секретаря Федерации работников отелей, общепита и центров досуга при профсоюзе СЭК Панайотис Иоаннидис. Данные прозвучали от лица профсоюза, конкретные отели и компании названы не были. Фермеры на Кипре смогут бесплатно сдавать отслужившую пленку теплиц, поливочные шланги и сетки в специальные пункты приема. Оплатить за их вывоз и переработку будут производители и импортеры. Пакет правил, внесенный в парламент еще в октябре 2024-го, дошел до парламентской комиссии по окружающей среде. Смысл проекта – вывести сельскохозяйственный пластик из той серой зоны, где он оказывается сейчас. Его закапывают, сваливают на краю поля или сжигают. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection каждые 2 месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с 3 звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со 2-м авторским меню. Cloud9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
3: Есть повод для праздника?
4: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
3: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
4: А если хочется чего-то особенного?
3: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
4: Звучит красиво.
3: Празднично.
4: Незабываемо.
3: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол Дель Мар.
4: Подробности на toyconfectionery.com.
5: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить. Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
4: Отличить местного от прежнего? Легко. Ноябрь. Местный в пуховике, турист в плавках.
5: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο

Русское радио Кипр. Твой путь, твое настроение, твоя волна. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
5: Спрятал от себя шоколадку. И все равно нашел. Меня не обманешь.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске стройматериалы на острове за год подорожали на 3,3%. Минздрав будет искать доноров крови в соцсетях. Первые суда на солнечных батареях появятся на Кипре к 2027-му. Далее подробности. Цены на строительные материалы на Кипре в июле оказались на 3,3% выше, чем годом ранее. Индекс цен на стройматериалы достиг 123 пунктов при базе 2021 года, равной 100. Об этом говорят данные статистической службы, опубликованные накануне. К предыдущему месяцу рост оказался минимальным и составил 0,23%. Сильнее всего в годовом сравнении подорожали металлические изделия на 5%. Министерство здравоохранения Кипра выставило на открытый тендер 4-месячную цифровую кампанию по донорству крови с бюджетом 25 тысяч евро без НДС. О конкурсе стало известно сегодня. Продвигает сдачу крови центр будет в ТикТок, Инстаграм, Фейсбук и LinkedIn. Подрядчику поставили три задачи – привлечь новых добровольных доноров, удержать тех, кто сдает кровь регулярно, и поднять явку на запланированные акции. Первые пассажирские суда на солнечных батареях должны появиться на Кипре к апрелю следующего года. Такой срок указан в стратегическом меморандуме, который подписали в Ларнаке, Кипрский институт моря и судоходства и индийская компания «Навалт». Стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве, цель которого – перевести часть кипрского судоходства на электрическую тягу и чистые технологии, а на более позднем этапе выйти с этими решениями на рынок всего Средиземноморья. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блистательно выглядеть в любые времена. Все мы хотим сохранить молодую и упругую кожу в любом возрасте. Но у природы свои законы, и со временем, так или иначе, мы видим в зеркале морщинки. Они появляются у каждого, потому что кожа теряет эластичность. Сегодня при высоких косметологических технологиях в наших силах отсрочить появление морщин с помощью нескольких правил. Сбалансированное питание, снижение уровня стресса, отказ от курения, защита от ультрафиолета и подобранные индивидуально процедуры. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» представлен целый каталог эффективных технологий, которые ощутимо улучшают состояние кожи лица. Например, безоперационный метод «Ультразвуковой лифтинг Хайфу». Эта всесезонная процедура воздействует на глубокие ткани, не повреждая эпидермис и запуская процесс формирования новых коллагеновых волокон. Результат можно увидеть сразу после процедуры. Лифтинг-эффект будет нарастать за счет неоколлагенеза. Сформируется новая коллагеновая матрица, в течение 6 месяцев достигается максимальный результат, который сохранится от 1 года и более. Записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе на странице лазер-центра в Instagram. Займитесь блеском в своих глазах. Остальное предоставьте «Леди Эстетик».
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Хочется лечь под машину. Под кофемашину.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

fiesta. Второе место. Первое место.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.
8: Лента Сангус.
9: Годовщину диеты она отметила в узком кругу хула-хупа.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таким с помощью питания, Яна Соболева. А ужин «отдай врагу» – один из самых известных фуд-мифов, на котором долгое время базировались подходы к стройному телу и пищевым привычкам. Сегодня это не больше, чем редкая рекомендация с оговоркой на индивидуальность. Есть небольшой процент людей, которые могут не ужинать и не терять в качестве жизни. Если по классике, то никому свой ужин отдавать не надо. А вот разобраться с качеством еды в тарелке и размером порции нужно. Еще важнее определить свой биологический ритм и стиль жизни. Если вы трудоголик-сова, то ваши пищевые часы будут указывать на одно время, а если фрилансер-жаворонок, то на другое. И все же есть универсальный набор рекомендаций, на основе которого вы подберете свой идеальный график – регулярность. Большой период голодания вреден для поджелудочной железы и уровня сахара в крови, а также усиливает выработку кортизола, гормона стресса. Белок, он хорошо усваивается. Поздний ужин должен быть легким и обязательно с содержанием белка. Время. Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна. И на десерт лайфхак. Чтобы не переедать, попробуйте ориентироваться на размер порции, равный вашему кулаку. Ну а если хотите достичь 80-го уровня пищевых привычек, закажите консультацию сервиса Milt's Food, легким движением руки написав в директ в Инстаграм.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort and Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Ищу волшебника. Сказочник уже был.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: радио.
1: Все будет хорошо. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 22 часа.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
1: I present to you new music show на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.

new music show, The Summer Edition.

0: На Кипре 23 часа.
1: Спонсор часа – Пунин Групп.
2: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
3: Ladies and gentlemen, pump up the volume. We present to you New Music Show
4: на русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.